0: стал не стан за йоды, люб, аж стандарт.
1: Не джо,
0: шивер. Тину кен куптон, тину куптон фручине милингон жваца негр. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я тут не был мира, джон, че я тупал.